0: Govast. Мец ліквідація Вегаюм. Мінчев гулісіта стійна. Мец ліквідація Вегас Рахнерюм. Кагуйкієв техніка ішат мець те сакану гамаш. Майрамастера Вега КТМ.
1: Language on. Ко Тойфелі, Айлсі, Есейті, Барцергена Хатакані Єрашхавора.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Գետրիչը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 50% վերջնական զեղջեր, տերյան 62, շտապեք։
4: Օգոստոսի 1-ին